0: Pablo. You are listening to the Autumn Hood in York Network on KOHN 91.9 FM Cells, KOHH 90.7 FM San Lucie.
1: Гайк ита апамтирема ктана там кучэнгдам мабашмасмум ак хомоч матмо пойхик мамшат итэн чукпик машат там хоккам кэсэпчик машат кокмир коккочут хаджэнгда мамбоа апап катомик мачэму айкобоа хикиван мамкэк хаборчичи дэкутки ам эдэ хикиван чэкрэн ам да масма масмачит
2: Гуачи дистрикт спуктакулэр Friday, October 23rd, 2026, 4 p.m. to 9 p.m. at the Goachi District Office. First 300 guests will receive a meal ticket and a shirt. Free event, food vendors on site.
1: Skuktash, Tupiam Jitimuk, Goachi Jukshan, Machambajo, Goachi Jukshan, Spooktacular, Weirdos, Arsip Jigmashat, Koko Waiko Yikuint, Kok Mirgo Kochut, Vaishoshan Geek Ora. Мой жок амоккам хомот ора стюгам амгуачи чукшен чипканки акмат вайксиант вопкамотата матчмохайчи хама матчмохакач камхайчоху кичбопоонакс ккамиш мимохайчи динамки ида матамбочо амаводжиг хамачкам амаапайхайчук матмокагдак хайчи хук ида мяоса акмат памбочо костюм контест Haunted house, inflatables, pumpkin carving, face painting, games.